0: What?
1: Он говорит.
0: Сейчас вам лучше 310.
1: I got 10-8. At this time, we're going to have precinct 2 units try to lay eyes on that juvenile.